Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ники. На центре много интересного, а с каждым днем прибыль.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: наушниках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Dancing и Voltec. Step to the floor. Вы на специалитетном Беларуси.

с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Димитри Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Центр ночи.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, Олбай. Впереди еще много нового и интересного. Делайте.

Центр FM. Твой ритм. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Марш Тухай. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр ночи.

0: Понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

restaurant, so I think you maybe

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Summer Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла, Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не на

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: центр. Твой ритм. Новый трек. Погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: В понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
0: Погода. По материалам ресурса.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Новинки эфира на центре. Арджи Эйлек и Эйдам Бейер. Keep up. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: новости. Женская редакция.
1: Новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества. В Национальной академии наук Беларуси прошел первый форум женщин-ученых «Роль женщины в науке и образовании». Событие стало частью плана мероприятий по реализации Года белорусской женщины, утвержденного Совмином. Мероприятие важное, составляющее Года белорусской женщины, значимое событие для женщин-ученых, которые успешно реализуют себя не только в профессии, но и как любящие мамы, заботливые жены, хранительницы семейного очага. Темы для общения разделены на 6 секций по основным направлениям науки – биологическим и медицинским, социальным, техническим и другим. В Гродненском областном клиническом перинатальном центре состоялось чествование 5 женщин, родивших в Международный день мира. 21 сентября в Гродно на свет появилось 5 малышей – 3 мальчика и 2 девочки. В Беларуси акция «Дитя мира» продолжается уже не первый год. Это стало доброй традицией во всех регионах страны. В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка творческих работ преподавателей и студентов факультета эстетического образования БГПУ имени Максима Танка. Факультет эстетического образования по праву гордится плеядой талантливых педагогов. Они не только учат будущих учителей искусству, но и сами активно творят. Их работы сочетают профессиональное мастерство с глубоким личностным началом. Экспозиция «Майстерня выкладчика» входит в число мероприятий Года белорусской женщины. Год призван подчеркнуть особую роль женщин в сохранении и развитии общества, а также сформировать национальный образ женщины-труженицы. Это были новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества.

0: центре первого.
1: А о темах, которые были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе. Беларусь эффективно переориентировала товарные потоки с западного направления на восточное. Александр Лукашенко в начале рабочей недели принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Таможенная инфраструктура, эффективность работы и развитие с учетом внешней экономической обстановки обсуждалась на встрече. Доходы, транспортные и товарные потоки, структурная перестройка внешней торговли с запада на восток, развитие инфраструктуры. Через таможенную границу за 8 месяцев проехало 390 тысяч грузовых автомобилей. Это меньше показателя 25-го, а вот грузовых железнодорожных составов, наоборот, стало больше почти на 9%, порядка 25 тысяч единиц. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник также принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Президенту доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Президент подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. Во вторник Александр Лукашенко провел совещание по вопросам строительства. На встрече рассмотрели перспективы жилищного строительства и эффективность использования арендного жилья. В итоге президент заявил, что в стране пустуют более 17 тысяч арендных квартир. Он потребовал разобраться. 542 тысячи семей стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. По словам Александра Лукашенко, многие квартиры простаивают больше года, а почти 6 тысяч незаселенных помещений уже признали непригодными для проживания. Премьер-министр уточнил, в основном речь идет о старом арендном жилье, большая часть которого находится в сельской местности. Власти предлагают не только сносить такие дома, но и ремонтировать или продавать пригодное помещение. Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента Беларуси, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений и данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе администрации президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как Говядеагро и Александрийское. Эта тема актуальна и в масштабах страны в целом. Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева. Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в экономике, заявил президент на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Розой Гилани. Минск и Исламабад расширяют сотрудничество последовательно. Поддерживается активный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Александр Лукашенко в Пакистане с визитом был трижды, в последний раз в ноябре 24-го. В начале сентября глава государства на саммите ШОС встретился с премьер-министром Пакистана. Страны выстраивают сотрудничество и политику. Линии Шанхайской организации. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 239 жительниц всех областей Минска. Это представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, отрасли энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и спорта, пограничной службы, учреждений образования, здравоохранения и культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Президент ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки и производства, востребованной на внешних рынках продукции. Глава государства посетил предприятие «Амкадор Лесмаш». По приезде в Логойский район президент поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить работы планируют к 5 октября. Также главе государства доложено о производстве техники и лесозаготовки в стране. Завод специализируется на выпуске машин для лесопромышленного комплекса. Выполняются все этапы создания техники – от заготовки, обработки металла до сборки. «Амкадор» готов закрывать потребность страны в специализированных машинах, в том числе с перспективой наращивания объемов, чтобы вовремя убирать спелый лес, на чем делает акцент глава государства. С благодарностью за труд дожинки праздник урожая с белорусской душой и национальным колоритом принимали кареличи. Чествовали лучших аграриев Гродненщины и подводили итоги большой работы в полях. Хлеборобов региона с долгожданным и по-настоящему народным праздником поздравил президент. Глава государства отметил впечатляющий вклад области в продовольственную безопасность и поблагодарила многотысячную команду профессионалов за достойный результат. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе.
0: В центре.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: понедельник в Беларуси от 17 до 19 градусов тепла. В Минске пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Вжух, и выходные снова позади. Осталось у кого-то легкое послевкусие, а у кого-то и напоминание в соцсетях о круто проведенном уикенде. Ну, пусть эта рабочая неделя тоже не разочарует и оставит нам сил уже к выходным следующим. Кстати, если легкости этому понедельнику придадут какие-то праздники и поводы, то я с удовольствием подкину парочку. Сегодня, например, отмечается Международный день всеобщего доступа к информации и День права знать. Хотя с развитием информационных технологий и интернета тут уже важно не получение информации, а умение находить ту, которой можно доверять. А еще день генерального директора, да, человека, который несет ответственность за всю организацию, за всю компанию и принимает решения, когда уже каких-то легких путей не осталось. А еще день работника атомной промышленности, день банного веника и день дабстепа. Выбирай, что нравится. Ну, а можем просто улыбнуться этому понедельнику в надежде, что он ответит взаимностью. А в студии Центра ФМ Полина Говоровская. Улыбаться и слушать с тобой классную современную электронную танцевальную музыку готова до полудня. Ну и далее здесь Тиесто. Встречай The Vision. На старте Джон Саммит и Chainsmokers. Заряжаемся вместе в ритме центра.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

В эфире Тримейн, Джуси Бит и Випер Флоу с треком «Айо», наши белорусские ребята. А что, страна должна знать своих героев. А еще страна должна знать, что происходит сейчас в Минске в плане пробок. Хотя другие города вряд ли сейчас погромче сделают приемник, их это мало интересует. Но в Минске вот как обстоят дела. Движение затруднено на 6 баллов в столице. Сложно двигаться прямо сейчас по Янке Брыля, также по второму Прилукскому переулку и улице Глаголева от Льва Сапеги до проспекта Жукова. Такая вот странная ситуация. 23 минуты время проезда. Пробка на МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 21 минута. По Червяковой и Долгиновскому тракту от Каховской до Пригородной 15 минут. И по проспекту Дзержинского от МКАД до Любимого 12 минут. Приятного пути!

0: Тузы недели.
1: И сейчас речь пойдет о самой свежей музыке, о треках, которые вышли в минувшую пятницу. Армин Ван Бюрен вот сейчас в крайне активной фазе по переосмыслению классических хитов. Мы уже слышали его вариацию «Enjoy the Silence» Depeche Mode. Недавно оценили совместку с Питом Тонгом и версию «Tokus Miracle» с Фрагмой. А что если «By the Way» от Red Hot Chili Peppers сделать в стиле транс? Написал однажды Армин в своих соцсетях. Ну и прогрел аудиторию перед очередным релизом. В минувшую пятницу вышел сингл «Take Me Home». Важно отметить, что это не просто кавер. Армин сохранил вот эту мгновенно узнаваемую мелодию из «By the Way», но текст полностью переписан, что придает этому треку собственную эмоциональную индивидуальность в мире транса, а не просто заигрывание с ностальгией. Давай оценим эту работу прямо сейчас.

0: Сюрпризы недели.
1: Продолжаем знакомство с новыми треками. И здесь тоже отголоски ностальгии. Вот за последние годы Лина Панкс зарекомендовала себя как самобытная фигура в мире EDM, сочетая в музыке мелодичную эйфорию, эмоциональные срывы, мощные дропы, необузданную энергию британской рейв-культуры. Но вот сейчас она представила свою версию трека Боди Рокса и Лучаны Е-Е. Классика электрохауса из 2006-го. В свое время был номером один в британском дэнс-чарте. Как вспоминает Лина, в детстве она открыла для себя этот трек и была покорена электросинтезаторным звуком с панковским настроением.

А по утрам пока еще не затрудняет движение автомобилистам. А вот туман сегодня усложнил путь. И вот уже серьезные пробки в Минске, уже 7-бальные. Самое крупное затруднение на МКАД от Монтажников до Каменной Горки. 26 минут время проезда. И по проспекту Независимости от Комсомольской до Площади Победы. 19 минут. Ну а далее здесь Кайго. Подтянется Макс Тайлер. Здесь же Уилкинсон. И новости узнаем прямо сейчас.

В Беларуси хотят привлекать на работу непальцев. Такую возможность обсуждали на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел двух стран. Министр иностранных дел Непала Шишир Ханал и глава белорусского ведомства Максим Рыженков обсудили создание действенного механизма, который бы позволил организованно привлекать граждан Непала для трудоустройства в нашу страну. Стороны считают, что нужно предусмотреть защиту трудовых и социальных прав таких мигрантов, а также обеспечение безопасности. Напомню, весной прошлого года в Беларуси наниматели обязали контролировать иностранных работников. До 2030 года в нашу страну хотят привлечь до 50 тысяч трудовых мигрантов. За год количество ИП в Беларуси выросло только в одной сфере. На 1 сентября было 198 338 индивидуальных предпринимателей. Это на 10,6% меньше, чем годом ранее. С начала этого года их число сократилось почти на 3%. Статистические данные опубликовал Белстат. Число ИП уменьшилось за год во всех сферах, кроме категории «Транспортная деятельность», «Складирование», «Почтовая» и «Курьерская деятельность». В центре Минска открыли еще один зарядный хаб для электрокаров на улице Скрыганова. Заработали три станции мощностью 120 кВт каждая, которые позволят заряжать электромобили с разным типом подключения. Сейчас зарядить автомобиль стоит 73 копейки за кВт-час, но в ближайшее время здесь хотят ввести специальный ночной тариф по 48 копеек. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию от клещей на лето, а сделать в осенне-зимний период. При стандартной схеме первые две прививки обычно делают с интервалом от 1 до нескольких месяцев, а иммунитет формируется еще спустя некоторое время после второго укола. Поэтому, начав курс осенью, летом в лесу уже можно будет чувствовать себя более безопасно. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. И в завершение, в Беларуси готовят к запуску цифровую платформу «Умный город», которая объединит туристические сервисы и информацию о достопримечательностях страны. Старт проекта запланирован на начало будущего года. На платформе разместят интерактивную карту, сведения о турообъектах и мероприятиях, умные маршруты и аудиогиды. Пользователям также будут доступны виртуальные туры и 3D-выставки. Разработчики рассчитывают, что сервис позволит туристам самостоятельно планировать поездки и знакомиться с белорусскими городами с помощью цифровых технологий. Я, Марина Максимович, хорошего утра!

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

все-таки виртуальная. Программист криптовалютной биржи подключил симуляцию нервной системы мухи к торговой системе и заставил ее принимать решение о покупке и продаже биткоина. Короче, сделал систему, которая принимает решение так же, как это сделала бы обычная муха. В основе эксперимента лежит научная карта мозга плодов.

ухо воспринимает как картинки, понятные именно насекомому. А чтобы действительно было интересно этой мухе всем этим заниматься, чтобы она принимала решение, ее мозг получал данные по принципу обучения через кнут и пряник. То есть за удачную сделку система выдавала виртуальному мозгу сигналы удовольствия, а за неудачную, наоборот, сигналы неудовольствия. Мухе выдали условные $100, хотя цены на биткоин использовались настоящие. По словам программиста,

0: 10%. А вообще, знай бы об этих способностях насекомого в свое время, Корней Иванович Чуковский был бы доволен.
1: Муха, поплю пошла. Муха, денюжку нашла.
2: Попкорн Ньюс. Центр FM. Белорусский трек.

0: Звучит, конечно, издевательски, правда? Потому что редкий человек после выходных вот так вот в понедельник, как бодрый козлик, скачет на работу и в отличном настроении продолжает все дела. Но, тем не менее, день хороший, и луна дает зеленый свет всем начинаниям и продолжениям. Все, что мы сегодня излучаем, то и притянется. Удача, везение, успех — все в одной связке, прям как спелый виноград. Кстати, о винограде. Это как раз символ сегодняшнего дня. Сочная гроздь, и день начинается мягче, чем обычный понедельник. На первый план выходит тепло, вкусная еда, хорошая компания. Это еще время плодородия. Ну, вот, собственно, с виноградом и связано, да? День женственности, такого легкого, приятного сумасшествия. Сегодня мы можем эмоциональными очень стать, любвеобильными. Улучшаются супружеские отношения, может вспыхнуть старая страсть, прийти новая любовь. Интуиция хорошо работает и, возможно, поможет найти решение в какой-то задаче. Наш внутренний ребенок, а может быть даже мелкий чертенок, вырывается сегодня на волю, и это прекрасно. Луна предлагает все-таки раскрепоститься, забыть о стеснении. И если вдруг захочется танцевать, то делай это. Зачем превращать понедельник в какой-то серый, такой обычный грустный день? Хочется — делай. И заряжай своей энергией всех окружающих. В общем, я считаю, отличный понедельник, особенно если продолжать его в ритме Центр ФМ.
1: Будь в курсе, а в ресурсе. Реклама.

0: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: В центре. Центр.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: А ведь обещанное бабье лето еще вчера пришло, ну и, судя по прогнозу долгосрочному, как минимум неделю точно еще пробудет в Беларуси. Ну а сегодня в Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20, в Могилеве 19, в Витебске 18, в Минске 16-18 со знаком плюс, во всех городах без осадков.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
0: Начало часа представляет Академфарм.
4: Хороший.

0: преодолевать преграды. А вот печалька начинается примерно в 46-48 лет. Многие в этом возрасте ощущают кризис среднего возраста, становятся менее счастливыми, но после снова ощущается прилив позитива и жизненных сил. Так что есть и радостные новости. Ну, честно, не знаю, что там наизучали специалисты. Лично в моем окружении есть конкретные примеры, когда независимо от возраста человек все время излучает счастье и доволен жизнью. В общем, не лишай себе радости и положительных эмоций, и все будет хорошо, и никакие кризисы не страшны. Мы продолжаем заряжаться с тобой современной электронной танцевальной музыкой. Set Hills, Secretos в этой получасовке. Встречай Джонаса Блу. И уже заряжен Кэшмир. И все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр-ФМ.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

свежими треками, вышедшими в минувшую пятницу. И у нас на очереди Одиен. За последние десятилетия он зарекомендовал себя как ключевая фигура в прогрессив хаусе. В конечном итоге, основав бренд Progressive House Never Died, Одиен сохранил эйфорическое звучание, под которое многие гонялись за восходами солнца еще в 2010-х. Но в новом сингле Seven Miles High он меняет характерный драйв на более изящный теплый грув. Конечно, музыкальные критики и аналитики умеют красиво это все описывать, рассказывать, но лучше один раз

0: Релизы недели.
1: И вот еще один трек недавно вышел. Do It Fire Beats дропнул сингл Voodoo. Трек основан на ярком опыте, полученном голландским дуэтом во время выступления в Гаяне. Композиция в темпе 130 BPM сочетает в себе мрачную гипнотическую атмосферу, карибские мотивы и тонкие элементы бейс-хауса. Voodoo — это настоящий танцевальный хит с мрачным оттенком. Такой мощный трек, полный энергии, создан для того, чтобы звучать на сильных звуковых системах. Ну, где бы ты сейчас ни находился и как бы ты ни слушал центр, я думаю, удовольствие и энергию можно получить.

Все-таки в плане передвижения уже стало полегче. На 4 балла оценивается ситуация дорожная. Пробка наблюдается на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта. 19 минут. По проспекту Пушкина от Матусевича до Притыцкого скопления автомобилей. По Мазурову от Скрипникова до Горецкого. И по проспекту Пушкина от Адоевского до Притыцкого. А мы двигаемся дальше в ритме Криса Лейка и Криса Лоренцо. Дальше с нами Бенни Бенасси. Эльке Кляйн присоединится. Но сначала расскажем тебе новости.

В Беларуси изменили подходы к благотворительным сборам в сфере здравоохранения. Соответствующий указ президента вступил в силу. Самое существенное изменение для физлиц, оно касается правил открытия благотворительных счетов. Если ранее их можно было завести несколько в разных банках, то теперь разрешается только один, и его владельцем должен быть близкий родственник больного ребенка или взрослого. Открыть благотворительный счет могут и учреждения, или организации. При этом никаких препятствий для открытия счетов в рамках новых правил нет. В том числе продолжается и работа благотворительных фондов. Только их обязали делать дополнительные отчеты о расходовании собранных средств. А с 1 ноября в Литве меняется законодательство, после чего появится запрет подавать документы по работе или учебе иностранцам, которые прибыли в Литву только с шенгенской визой или национальной визой другого государства. Местные работодатели смогут привлекать работников из Беларуси, но гражданам нашей страны нужно будет подавать заявление на временный вид на жительство в Литве. Но для этого нужно будет ехать в Армению или Грузию. В Минске 11-летняя девочка вызвала милицию на отца. Как рассказали правоохранители, ребенок позвонил на линию 102, пока родители выясняли отношения. Она сообщила, что отец ведет себя агрессивно и угрожает убить маму. Дебоширом оказался 42-летний слесарь столичного предприятия. В момент конфликта он был пьян. Теперь мужчине грозит уголовное дело за угрозу убийством. Минск больше не будет расширять трамвайную сеть, об этом рассказал гендиректор Минск-Транса Константин Гололобов. Ставку город делает на метро, а трамвай оставит в нынешних границах. Вместо новых маршрутов минчан ждет обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры. Трамвай обещают сделать более бесшумным, плавным и скоростным. Ну и в завершении белорусам предложили бесплатный скрининг сердца. Завтра пройдет Всемирный день сердца. По всей стране откроют около 20 пунктов здоровья. Там можно бесплатно измерить давление, сделать кардиограмму и получить консультацию врача. В Минске марафон «Сохраним сердце здоровым» уже стартовал в торговом центре столицы. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Хитмейкеры.
1: И новость прилетела от Армина Ван Бюрена. Он выпускает новый документальный фильм, исследующий психологию танцпола, человеческую связь и влияние его пятичасовых шоу «Estate of Trance». Ну, в течение 25 лет «Estate of Trance» это шоу объединяло людей по всему миру. И вот этот общий опыт теперь находится в центре внимания нового 10-минутного документального фильма «Психология танцпола». А Армин Ван Бюрен создал этот фильм вместе с психотерапевтом во время его дебютной резиденции на Ибице.

Также рассматривается, почему некоторые моменты остаются с людьми еще долго после окончания ночи. Снятые во время 5-часовых сетов Армина Ван Бюрена «Психология танцпола» следует за толпой и показывает, как развивается каждая ночь. Психотерапевт присоединяется к диджею в изучении того, как люди реагируют, когда тысячи слышат одну и ту же музыку и получают удовольствие вместе. Вот эти разговоры исследуют эмоциональную реакцию, стоящую за всеми этими моментами. И как помещение, полное незнакомцев, может начать чувствовать связь через музыку. В общем, уникальные психологические моменты ждут нас в этом документальном фильме. И все это, разумеется, через призму музыки Армина Ван Бюрена. Что я могу сказать? Поклонники этого диджея наверняка довольны и в ожидании картины.

0: думаешь, какие люди обладают более развитой мускулатурой, благоприятным гормональным фоном и меньшим количеством жира? Ну, конечно, хотелось бы сразу сказать, что это люди, которые ходят в спортзал и как-то ведут здоровый образ жизни, активный, да? Но оказывается, что такие люди – это кофеманы. Они по результатам исследований выглядят гораздо спортивнее других людей. Это у нас финские ученые заявление такое сделали. Более того, вот, например, мужчины, которые любят кофе, у них выявили повышенный уровень тестостерона. А еще фанаты бодрящего напитка лучше защищены от диабета второго типа. И подобный положительный эффект наблюдался как у женщин, так и у мужчин. А в исследовании приняло участие аж несколько тысяч человек. Жду не дождусь свободной минутки в эфире, когда пойду подкачаюсь, приведу свое тело в форму возле кофемашины. Ну а если ты предпочитаешь бодриться не только напитками, но и музыкой, звучащей в эфире центра, то напомню, слушай нас и на сайте centrfm.by. Ну, мало ли в приемнике проблемы какие-то возникнут. Мобильное приложение Radio Player By тоже поможет тебе всегда оставаться на связи. И слушай нас в умных колонках. Достаточно сказать: «Алиса, включи Центр ФМ».
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: центре.
1: Сегодня в Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20, в Могилеве 19, в Витебске 18 и в Минске сегодня 16-18 со знаком плюс. Во всех городах без осадков.
0: Погода. По материалу.

0: вот это поворот. Эксперты НАСА предупредили, что с Землей может столкнуться околоземный астероид Бенну, известный как астероид апокалипсиса. Приближается он к Земле примерно раз в 6 лет, и для его изучения НАСА даже отправила целую миссию, чтобы собирать образцы вещества с поверхности астероида, потом это все изучать и понимать траекторию. Но, правда, если столкновение и произойдет, то, возможно, только в 2182 году. При этом речь идет о возможном сценарии. То есть утверждать о 100% попадании в нашу планету никто не решается. Ну и хорошо, если не уверены, так может быть и зачем лишний раз волноваться и заранее нервничать. Продолжаем жить на нашей планете и вдохновляться классной электронной танцевальной музыкой, звучащей в эфире Центр ФМ, а здесь Алок и Иллениум. Оливер Хелденс и Уилл Кларк с нами. А еще на старте Хоук. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Новинки эфира на центре.
1: Кривая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Райва и Дориан. Така-така. Вы на специалитет

продолжает Фрэнки Ризардо с треком «Feel». Оказывается, есть чувства, которые нельзя недооценивать. Чувство юмора. Просто ученые как-то провели опрос и предложили добровольцам ответить на вопрос, что бы те в первую очередь взяли с собой на необитаемый остров. Испытуемые могли давать ответ в любой форме, но большая часть из них предпочла ответить именно в комичной форме с юморком. После окончания эксперимента независимым судьям нужно было сопоставить ответы респондентов и степень их внешней привлекательности. Что ты думаешь, выяснилось? Мужчины, давшие ответ, в котором присутствовало чувство юмора, оказались более привлекательными, чем те, кто отвечали на полном серьезе на поставленный вопрос. Предлагаю подумать об этом, но уже без нас, под музыкальное сопровождение на центре. А здесь Едипа и Дину. Тимми Трампет скоро присоединится. Здесь же Green Velvet и Медуза. И прямо сейчас поделимся свежим.

Уже на этой неделе в Минске пройдет выставка «Иннопром Беларусь». Здесь свою продукцию и разработки представят 520 компаний. Отдельные национальные экспозиции подготовят Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. На выставке покажут решения для разных сфер промышленности. Экспозиция охватит 6 ключевых направлений. Можно будет увидеть решения для машиностроения и металлургии, промышленные информационные технологии и средства автоматизации. Отдельные разделы посвящены химической отрасли и услугам для предприятий. В числе участников от белорусской экспозиции БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, МЗКТ, Амкадор, Интеграл и Горизонт. Вопросы компенсации по аварии на улице Жуковского в Минске рассмотрят индивидуально. Инцидент с трубопроводом, напомню, в районе улицы Жуковского произошел накануне. Из-за порыва трубы вверх поднялся большой столб воды. Мощный фонтан достигал верхних этажей рядом расположенного многоэтажного жилого дома. В Минскэнерго принесли извинения за временные неудобства и заявили, что каждый случай причинения ущерба из-за аварии на трубопроводе будет рассмотрен в индивидуальном порядке. В Минске с 5 октября проверка оплаты проезда будет проходить с видео и аудиофиксацией, а на форме контролеров появится специальный информационный знак. Входя в салон транспортного средства, сотрудник будет обязан перевести устройство в режим непрерывной видео и аудиозаписи. Собранные материалы будут хранить в базе данных и при необходимости использовать как доказательства при разборе спорных ситуаций, конфликтов и жалоб. Сегодня в Минске с 16 часов ожидается плотный трафик возле Минск-арены. Заторы возможны на проспекте Победителей, улице Нарочанской и улице Тимирязева. На улице Тимирязева на участке от Радужной до Нарочанской будут предусмотрены места для остановки и стоянки транспортных средств. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. На Минск-арене сегодня состоится хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Динамо Минск» и «Лада Тольятти». В завершение сегодня Всемирный день борьбы против бешенства. Ежегодно 28 сентября при поддержке ВОЗ проводится Всемирный день борьбы против бешенства. Бешенство – это острое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Заражение происходит через слюну при укусе или попадании на поврежденную кожу и слизистые. Главный источник природного бешенства у нас в стране – лисица. Среди домашних животных чаще всего страдают собаки и кошки. Также носителями могут быть летучие мыши. А недавно белорусов предупредили об опасности белок в парках. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебега. Сегодня хоккеисты «Динамо Минск» проведут домашний матч в чемпионате КХЛ против Тольяттинской «Лады». «Зубры» возвращаются на Минск-арену после двух гостевых поражений от московского «Динамо» и шанхайских «Драконов». Отметим, что сегодняшние соперники уже встречались в этом сезоне. Тольяттинцы 14 сентября нанесли поражение команде Сергея Брылина со счетом 4-2. В случае сегодняшнего успеха «Динамо Минск» достигнет знаковой отметки в 500 побед КХЛ. Начало матча в 19:10. Юрген Клопп выдал худший старт среди всех главных тренеров в истории сборной Германии по футболу. После ничьей с Нидерландами 1-1 в новом сезоне Лиги наций немецкие футболисты проиграли сборной Греции 0-1. Клопп стал лишь третьим тренером немецкой национальной команды, которому не удалось выиграть ни один из первых двух матчей во главе сборной. Похоже, многочисленные запреты на сборах и усиление дисциплины в составе дали обратный результат. Экс-игрок сборной Бразилии по футболу и мадридского Реала Роберто Карлос признался, что растерял почти все деньги. Чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов за карьеру заработал около 160 миллионов евро, но сейчас на его банковских счетах остался лишь 1%. Проблемы возникли из-за людей, которым он доверял свои финансы, бывшего агента и серьезного семейного конфликта. Легендарный бразилец признает, что сам совершил эти ошибки. Молодых футболистов просят не повторять его путь. Следить за деньгами, окружением, контролировать документы и заранее создавать план на жизнь после спорта. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в

0: Изи Визу в нашем эфире, а тем временем на одной из онлайн-площадок для покупки и продажи товаров опубликовали необычное объявление. В списке лотов появился красивый премиальный телефонный номер, который состоит как минимум из 5 восьмерок подряд. За комбинацию вот такую продавец из Минска просит 5000 рублей. Недешевое удовольствие. Но автор объявления назвал этот номер премиальным VIP-номером телефона, который будет работать на вас, и, по мнению продавца, он подойдет тем, кто хочет использовать легко запоминающуюся комбинацию для своего бизнеса, например, или как элемент личного имиджа. Вот интересно, что весь номер целиком продавец не раскрыл. Две циферки после кода 29 скрыты. Кто знает, может быть, там не восьмерки? И не все так красиво, как изначально все это преподносится. Но главная особенность – комбинация видна сразу. Последние 5 цифр одинаковые. В объявлении также сказано, что автор находится в Минске, и получить этот номер можно при личной встрече. Честно, если бы я увидела, как мне звонит вот такой вот номер, я изначально бы напряглась. А еще волнительнее было бы увидеть входящий от сплошных шестерок. Но желаю тебе звонков только от приятных и полезных абонентов. Уж не важно, какой номер, какие там цифры. Самое главное, чтобы информация, поступающая через телефонную трубку, действительно была хорошей.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: И сегодня в Бресте до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20, в Могилеве 19, в Витебске 18 градусов, в Минске 16-18 со знаком плюс и никаких осадков во всех градах вещания Центра ФМ.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хорош.

0: центре продолжает Кельвин Харрис. А, кстати, его февральское шоу в бразильском Сан-Паулу угодило в книгу рекордов Гиннесса как диджейский сет сольного артиста, собравший крупнейшую аудиторию в истории. Харрис уже, конечно же, поспешил похвастаться дипломом в соцсетях, ну а его сет посетили 1 миллион 600 тысяч зрителей. Для сравнения, в Минске по статистике проживает 1 миллион 950 тысяч человек, а там 1 600 000. Ну, то есть, представь, почти весь Минск пришел оторваться под музыку Кельвина Харриса. Ну, мы всегда и так знали, что электронная танцевальная музыка объединяет и сплочает людей. Вот и мы продолжаем собирать свое сообщество у приемников и колонок. И помимо того, что утром, днем, вечером у нас классный плейлист, так еще и с наступлением ночи мы дарим радиошоу крутейших диджеев планеты. Полное расписание, весь график, все найдешь на нашем сайте centrfm.by и подписывайся обязательно на наш телеграм-канал. Ежедневно мы анонсируем все выходящие программы в эфир. Ничего не пропустишь. Ну а еще не пропустишь в этой получасовке бодрый трек от Westend. Далее Cascade и Bunt. А еще с нами Prospa. Бодрого тебе понедельника.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр FM».

Кстати, Late on Me, между прочим, работа нашего белорусского производства и звучит довольно органично среди треков, которые создают и диджеи, и продюсеры с мировым именем. Ну а мы всегда открыты и готовы поддерживать наших белорусских творцов, как с нами связаться и как оформить свой музыкальный материал, чтобы он попал в эфир, на сайте centrfm.by можно найти всю информацию. Ну а далее здесь Хугель и Дэвид Гетта. С нами мисс Моник. Очень скоро и Медуза.

Сегодня во Дворце независимости кадровый день, сообщает Полперово. В списке 29 человек, из них 18 лично приехали во Дворец независимости. Среди позиций в сегодняшнем списке заместитель главы администрации президента. О подробностях в следующих выпусках. За год количество ИП в Беларуси выросло только в одной сфере. На 1 сентября было 198 338 индивидуальных предпринимателей. Это на 10,6% меньше, чем годом ранее. С начала этого года их число сократилось почти на 3%. Статистические данные опубликовал Белстат. Число ИП уменьшилось за год во всех сферах, кроме категории транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность. В центре Минска открыли еще один зарядный хаб для электрокаров на улице Скрыганова. Заработали 3 станции мощностью 120 кВт-часа каждая, что позволит заряжать электромобили с разным типом подключения. Сейчас зарядить авто стоит 73 копейки за кВт-час, но в ближайшее время здесь хотят ввести специальный ночной тариф по 48 копеек. В Беларуси с октября месяца стартует массовая вакцинация от гриппа и коронавируса. Сезон заболеваемости ОРВИ уже начался. Преобладают риновирус, боковирус и парагрипп. Но 2/3 болеющих – это дети. Штаммовый состав противогриппозных вакцин обновлен полностью по рекомендациям ВОЗ. Группам риска доступна российская вакцина Gripple Plus. За свои средства можно выбрать нидерландскую и французскую вакцины. А против коронавируса предлагают также российскую вакцину «Конвасел». И в завершение студентов и сотрудников Минского вуза обязали ходить в бахилах. Такая традиция есть в Академии музыки. Попасть в главный корпус можно только в сменке или бахилах. Так в вузе хотят снизить шум, который может мешать занятиям и концертам. Правила вернули после капитального ремонта и закрепили во внутреннем распорядке заведения. Если студент забудет сменку, то в деканатах есть запас бахил. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.

0: неизвестно, кто и когда придумал такой праздник, но он существует. Сегодня отмечается День дабстепа, Dubstep Day. Праздник музыкального жанра с тяжелым басом и рваным ритмом, который родился в Лондоне на рубеже веков. Ну, для одних это шум, для других целая вселенная звука, а для кого-то настоящее спасение от назойливых насекомых. Да, научно доказано, что именно дабстеп отпугивает комаров за счет разных частот. У комаров из-за этого не только аппетит пропадает, но и желание размножаться. Но главное, чтобы музыкальные вибрации негативно на человека не влияли. Я уверена, что если ты ценитель электронно-танцевальной музыки, то все, что происходит в плейлисте на Центр FM, тебя никоим образом не раздражает, не смущает, а наоборот даже заряжает. Продолжаем наш понедельник, и Эрик Даун впереди, Медуза, а также Полюр.
1: Реклама.

0: Погода в Беларуси сегодня радует. В Бресте 22 градуса, в Гомеле и Гродно 20, в Могилеве 19, в Витебске 18 со знаком плюс. В Минске 16-18 тепла и во всех городах без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

Новинки эфира на центре. Кури Джеймс и Пол Грин. Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко замглавы администрации президента. Ранее он занимал пост начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Также новый министр антимонопольного регулирования и торговли. Им назначен Александр Яковчиц, который до этого был на посту заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Новый руководитель Убелвторчермета. Также согласовано назначение 10 новых руководителей районов Минска. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в одной из механизированных воинских частей 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Военнослужащим предстоит выполнить весь комплекс мероприятий проведения в боевую готовность. В последующем с ними будут проведены контрольные занятия по огневой, тактической и физической подготовке. Проверка соединений и воинских частей вооруженных сил будут продолжены. В Минтруда рассказали, что около 69 тысяч белорусских подростков получили первое рабочее место в этом году. Трудоустройство несовершеннолетних ограничено перечнем разрешенных работ. Летом подростки в возрасте от 14 до 16 лет могут трудиться 4 часа 36 минут в день, а от 16 до 18 лет уже 7 часов. Оплачивается их работа наравне с трудом взрослых работников той же профессии в течение полного рабочего дня. С 5 октября контролеры в общественном транспорте столицы во время проверки оплаты проезда будут включать видео и аудиофиксацию, а на их форме появится специальный информационный знак. Собранные материалы будут хранить в базе данных и при необходимости использовать как доказательство при разборе спорных ситуаций, конфликтов и жалоб. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминал не требуется, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Ну и в завершении белорусов предупредили об уголовной ответственности за посты в ТРЭЦ. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей МВД Наталья Сахарчук. По ее словам, сотрудники милиции круглосуточно мониторят интернет-пространство. Если информация заслуживает реакции со стороны властей, она не заставит себя долго ждать. Сахарчук также назвала ТРЭЦ угрозой безопасности. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

0: погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед-препараты.
4: Новинки эфира.

пропустил эфир по телевизору, смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Натешка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

Минске обсуждают подготовку к масштабной международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Она пройдет с 30 сентября по 2 октября. На нее уже зарегистрированы представители более 40 стран. Белорусская экспозиция развернется на площади свыше 2500 квадратных метров. В Монголии хотят построить сборочное производство техники БелАЗа. Наибольшую ценность завод имеет для крупных монгольских горнодобывающих предприятий. Техника БелАЗа используется в Монголии на открытых горных разработках и месторождениях полезных ископаемых, в том числе в угольных разрезах и на объектах в пустыне Гоби. Оператора А1 заплатит штраф почти в 110 миллионов рублей. В действиях компании обнаружили факт нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о закрытии старых тарифных планов и переводе абонентов на действующие с более высокой стоимостью. Штраф в 2250 рублей также получило должностное лицо компании. Столичная парковка на улице Первомайской на участке от улицы Фрунзе до улицы Пулихова с октября станет платной. Сведения, в том числе касающиеся режима работы, размера и способов оплаты телефонов диспетчерской службы, будут размещены на информационном стенде. Бесплатно находиться на парковке, не оборудованной шлагбаумом, можно в течение 15 минут. И в завершении первый беспилотный трамвай появится в Беларуси. Он будет курсировать в Мозыре. Трасса там проще, чем, к примеру, в столице, что позволит лучше обкатать технологию. Отмечается, что внедрение беспилотных систем повысит безопасность движения и снизит аварийность. Правда, совсем без водителя не обойдется, но он будет выполнять роль бортового инженера. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Сидом Бэйер Хардвелл по резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

Новинки эфира на центре. Вокер и Ройс, Феник, Утопия. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Рубрика «Новинки эфира» на центре.
1: Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Джек. Монополі Мен. Ви на спешалітетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: В понедельник в Беларуси от 17 до 19.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Далее. Будущий хит.

слушать радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

Обновление в администрации президента, руководстве республиканских органов госуправления, диппредставительствах страны, местных исполнительных и распорядительных органах власти, важнейших госорганизациях. Во Дворце независимости прошел кадровый день. Заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко. Ранее занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Теперь на этом посту Владимир Белый, уже бывший замминистра обороны. Новый руководитель в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц прежде был замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен экс-первый зампредседателя комитета госконтроля Дмитрий Баско. С должности первого заместителя министра информации Андрей Кунцевич идет руководить Белорусским институтом стратегических исследований. Уполномоченным по делам религии и национальности назначен Олег Дьяченко. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании направлен Ярослав Черкасский. Генеральным директором предприятия «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько, который до этого руководил «Белцветметом». Новые руководители в Городокском, Толочинском, Клецком, Копольском, Любанском, Слуцком, Стародорожском, Климовичском райисполкомах, главой администрации Партизанского района Минска назначен Николай Строк. Руководить Первомайским районом столицы будет Александр Драгун. Продолжается внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил. Утром в готовность к выполнению задач по предназначению привели одну из воинских частей 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Распоряжение Государственного секретариата Совета безопасности по поручению главы государства вручили командиру бригады. Сроки кратчайшие по военному времени. Оценивать будут и отдельных бойцов, и всю систему управления. О результатах доложат президенту. С внезапной проверкой уже столкнулись ВВС и войска ПВО, танкисты, внутренние войска и артиллеристы. Комфорт и безопасность в пути. Масштабное обновление дорожной сети в Беларуси продолжается. После реконструкции открыто движение на участке дороги М-10 в Речицком районе. Магистраль соответствует всем современным требованиям. Дорогу расширили до 4 полос, а саму проезжую часть сделали с расчетом на интенсивное движение. Предусмотрены и другие решения, которые сделают поездки здесь быстрее и удобнее. Верхний слой дорожного полотна толщиной 25 сантиметров рассчитан на серьезные нагрузки и десятки лет эксплуатации. Бетонное покрытие устойчивее к перепадам температур и интенсивному движению тяжелого транспорта. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: В центре. Центр FM. Белорус.

слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр-ФМ.

0: центр. Твой ритм. Новый трек. Погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: В центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Обновление в администрации президента, руководстве республиканских органов госуправления, диппредставительствах страны, местных исполнительных и распорядительных органах власти, важнейших госорганизациях. Во Дворце независимости прошел кадровый день. Заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко. Ранее занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Теперь на этом посту Владимир Белый, уже бывший замминистр обороны. Новый руководитель в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц прежде был замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен экс-первый зампредседателя комитета госконтроля Дмитрий Баско. С должности первого заместителя министра информации Андрей Кунцевич идет руководить Белорусским институтом стратегических исследований. Уполномоченным по делам религии и национальности назначен Олег Дьяченко. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании направлен Ярослав Черкасский. Генеральным директором предприятия «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько, который до этого руководил «Белцветметом». Диалог бизнеса, благодаря которому рождаются новые проекты и подписываются контракты. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Выставка планирует быть масштабной. Чуть меньше 500 экспонентов презентуют стенды со своими инновационными разработками. 160 из них – представители белорусской промышленности. Крупные и хорошо известные предприятия продемонстрируют свои новинки. Широко представлены и разработки российских партнеров, 3D-принтер, медицинская и дорожная техника. Многие из проектов реализуются совместно. Есть и новые участники. Впервые представят свои разработки представители Ирана и Камбоджи. Белорусская продукция представлена на крупнейшей международной выставке в Саудовской Аравии. Масштабный форум проходит по 29 сентября в Джидде. Белорусская страна для выставки Saudi Food Show 2026 экспонирует широкий перечень молочной продукции, в том числе из сухого молока, сыры, масла и десерты. Концерн «Белгоспищепром» презентует широкий ассортимент изделий – печенье, шоколад, конфеты, подарочные наборы, кондитерские изделия ручной работы из натурального сырья от именитых отечественных фабрик. Осень – традиционный период простуды гриппа. Для медиков – сезон иммунизации. Вакцинация начинается в Беларуси. Прививки поступили в поликлиники по всей стране. Процедура ежегодная. Иммунитет вырабатывается за 2-4 недели, поэтому самое подходящее время для защиты – до сезонного подъема заболеваний. Вакцину можно выбрать бесплатную российскую «Гриппол Плюс». Платно можно сделать укол препаратами из Нидерландов и Франции. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бьюрен и Пит Тонг переосмыслили «Токас Миракл». Два титана электронной музыки Армин Ван Бьюрен и Пит Тонг объединились для новой версии культового клубного гимна «Токас Миракл». Вместе с вокалисткой Паппи Баскамп они представили современное прочтение, которое бережно сохраняет оригинальный вокальный хук, но добавляет мощную фестивальную энергетику. Пит Тонг привнес свою фирменную ибица-элегантность и оркестровую грандиозность, а Армин — эйфоричный транс-драйв. Вокал Паппи Баскамп звучит эмоционально и мощно, не превращаясь в пародию на оригинал. Трек уже получил поддержку диджеев по всему миру и обещает стать одним из главных в этом сезоне.

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Ты в центре. Танцевальное радио. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quickstand.com.

0: FM. Погода. На центре.
1: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.бай. Центр.

Bad и Galaxy звучит прямо сейчас на Центр ФМ. Надо признать, звучит просто здорово. Именно этой музыкой открыли новый час. 16 часов и 2 минуты белорусской столицы. Центр ФМ, как всегда, тебя приветствует только лучшим топовым танцевальным хитом. Среди той самой музыки, вышеупомянутой далее, музыка под названием «Human» от Дэвида Гетта. Джеймс Хайп тоже с нами, «Fall in Love» и другие, как всегда, только топовые для тебя. Доброго, нескучного дня и хорошего настроения. Едем дальше вместе.

0: Everybody in the house. Fall in with it. Решили обновить классику. Еще один прекраснейший хит из прошлого. Мега-хит из мира танцев прошлого у нас в эфире, а в настоящем. Что же будет в ближайшем будущем? Давай-ка будем разбираться. А именно My Place. Так называется трек от Джош Бейкер. С ним двигаемся дальше. Прекрасная музыка от Мао Пи впереди. Вот такой он свеженький. Лейтон Джордани, D.O.D. Здесь же вместе с нами. Проект Корона в рамках рубрики «Легендарный хит». И много другой классной музыки в продолжении этого часа и этого прекрасного дня.
1: Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Тимми Трампет у нас в гостях на Центр FM. Его Roses звучит сейчас 16:30 в стране. Тебе доброго нескучного дня, яркого понедельника, легкого понедельника, что очень важно, и скорейшего его завершения. К слову, на пути к завершению мы встречаем прекрасную музыку от Alok. Love Will Find A Way называется она. Green Velvet и Медуза здесь же. Их La La Land встретил. А еще после новостей с нами Bass Jackers. Много-много танцев во второй половине часа, да и совершенно всегда. Это Центр FM.
1: Александр Лукашенко согласовал назначение трех генконсулов. Дмитрий Харитончик, генеральный консул Республики Беларусь в городе Казани, Российская Федерация. Игорь Болотов, генеральный консул Республики Беларусь в городе Новосибирске, Российская Федерация. Александр Шалимов, генеральный консул Республики Беларусь в городе Чуньцине, Китайская Народная Республика. Диалог бизнеса, благодаря которому рождаются новые проекты и подписываются контракты. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Выставка планирует быть масштабной. Чуть меньше 500 экспонентов презентуют стенды со своими инновационными разработками. 160 из них – представители белорусской промышленности. Крупные и хорошо известные предприятия продемонстрируют свои новинки. Широко представлены и разработки российских партнеров, 3D-принтер, медицинская и дорожная техника. Многие из проектов реализуются совместно. Есть и новые участники. Впервые представят свои разработки представители Ирана и Камбоджи. Минская милиция приглашает на день открытых дверей 29 сентября. Сотрудники расскажут о различиях и преимуществах работы в разных подразделениях, льготах для сотрудников Минской милиции, а также о правилах поступления в колледж, лицей МВД, академию и Могилевский институт МВД. На месте можно будет написать заявление о поступлении в ведомство, учреждение, образование или на службу. «Динамо» возвращается на Минск-арену. Сегодня наша команда проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперником будет Тольяттинская «Лада». Команды в этом сезоне уже встречались. Игра закончилась поражением минчан со счетом 2-4. Сейчас и «Динамо», и «Лада» находятся за пределами зоны плей-офф. Минчане на 9-й позиции западной конференции, клуб из Тольятти на 10-й. Но для «Динамо» сегодняшняя встреча может стать особенной. Победа может стать 500-й в лиге. Начало матча в 19:10. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр FM. Беларусь.

0: Life, он так называется. Минутка философии у нас в эфире. Две минутки, даже более того. Фишер и Флоренс Эймон здесь. 16:49 на часах. Центр FM на связи с любимой музыкой в FM-диапазоне или в онлайн-трансляции на сайте centrfm.by. Будь в прекрасном настроении, слушай любимую твою музыку в любой точке планеты. И, среди прочего, лови здесь Фрэнки Ризарду, Армина Ван Бюрна, Sick Individuals и другие в завершении часа и в продолжении этого прекрасного дня.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Поддержка. Новинки эфира на центре. Дизи Раскал. Hit the spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Димитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».
2: «Центр ФМ».

0: Хейл, он называется так, Фрэнк Ризардо здесь со своей музыкальной красотой. Можно танцевать, можно просто слушать и получать удовольствие от этой яркой музыки, глоток свежего воздуха. И, конечно, глубокий вдох, такой же выдох, двигаемся дальше, особенно если еще предстоит поработать час-другой. Ну и, конечно, приятного отдыха. Забегаем, может быть, вперед, а может быть, как раз очень своевременно, я желаю. О погоде сейчас, сразу после много классной музыки от Bass Jaggers, Мортен и Дэвид Гетто с нами, Джасти с нами, Вэдди и Стейс и Хьюгель, Дэвид Гетто и Шайн, сияющий. Он появится здесь совсем скоро.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Итак, хорошую погоду обещают нам синоптики завтра, 29 сентября. И здесь можно было бы даже остановиться и сказать, это все, что тебе нужно знать. Ну, давай-ка о подробностях. Все-таки переменная облачность и погода без осадков ждет нас завтра. В Бресте 21 градус, 17 градусов в Витебске, 18 тепла в Гомеле. В Гродно до 20 со знаком плюс, в Могилеве 18 тепла. И точно такая же погода ожидается в столице. 18 градусов, переменная облачность и, что немаловажно, без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
5: Хороший

0: Вот такая красивая музыка. Now You Do называется она. У нас здесь в эфире 10 минут 6 в стране. И, конечно, мы двигаемся дальше навстречу финалу рабочего дня. Что, несомненно, здорово. Скоро завершим его и сделаем это бодро, ярко, весело и очень танцевально. Вместе с Nervo и 22 Bullets. Вот такой Destination тоже играет, периодически встречается у нас в эфире. Здесь же с нами музыка от проекта DLD, а именно его KFL. Еще один прекрасный хит «Turn the Lights Off», реверсия от Afrojack и проекта «Justin». Все самое лучшее для тебя с большим-большим удовольствием. Встречай и слушай.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр FM.

World on the Street называется он, Ники Ромеро, в гостях на Центр FM, как всегда, желанный гость и, как всегда, суперхитом. Других просто-напросто не делает и не держит, но мы, в свою очередь, тоже, конечно, поддерживаем лайком любимую музыку. Не забываем это делать на сайте centrfm.by, и там, к слову, можно слушать наш эфир благодаря онлайн-трансляции. Пометь себе, Центр FM by, много всего интересного, ну и, конечно, около музыки все дороги ведут именно туда. Едем дальше, 17.31 на часах, West End, с нами после новостей. Comes back around от Cascade. Мы тоже слушаем впереди. И, наконец, Coming Home от проекта Адриатика. Лучшие любимые топовые хиты. А здесь уже через 2 минуты продолжат звучать.

Александр Лукашенко согласовал назначение трех генконсулов. Дмитрий Харитончик, генеральный консул Республики Беларусь в городе Казани, Российская Федерация. Игорь Болотов, генеральный консул Республики Беларусь в городе Новосибирске, Российская Федерация. Александр Шалимов, генеральный консул Республики Беларусь в городе Чуньцине, Китайская Народная Республика. В Монголии хотят построить сборочное производство техники БелАЗа. Наибольшую ценность завод имеет для крупных монгольских горнодобывающих предприятий. Техника БелАЗа используется в Монголии на открытых горных разработках и месторождениях полезных ископаемых, в том числе в угольных разрезах и на объектах в пустыне Гоби. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию от клещей на лето, а сделать в осенне-зимний период. При стандартной схеме первые две прививки обычно делают с интервалом от 1 до нескольких месяцев, а иммунитет формируется еще спустя некоторое время после второго укола, поэтому, начав курс осенью, летом в лесу уже можно будет чувствовать себя более безопасно. В Беларуси готовят к запуску цифровую платформу «Умный город», которая объединит туристические сервисы и информацию о достопримечательностях страны. Старт проекта запланирован на начало 2027 года. На платформе разместят интерактивную карту, сведения о туристических объектах и мероприятиях, умные маршруты и аудиогиды. Пользователям также будут доступны виртуальные туры и 3D-выставки. Разработчики рассчитывают, что сервис позволит туристам самостоятельно планировать поездки и знакомиться с белорусскими городами с помощью цифровых технологий. А теперь новости наших деловых партнеров. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Реклама. Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
0: Центр FM. Белорусский трек.

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебега. Сегодня хоккеисты «Динамо Минск» проведут домашний матч в чемпионате КХЛ против тольяттинской «Лады». «Зубры» возвращаются на Минск-арену после двух гостевых поражений от московского «Динамо» и шанхайских «Драконов». Отметим, что сегодняшние соперники уже встречались в этом сезоне. Тольяттинцы 14 сентября нанесли поражение команде Сергея Брылина со счетом 4-2. В случае сегодняшнего успеха «Динамо Минск» достигнет знаковой отметки в 500 побед КХЛ. Начало матча в 19:10. Юрген Клопп выдал худший старт среди всех главных тренеров в истории сборной Германии по футболу. После ничьей с Нидерландами 1-1 в новом сезоне Лиги наций немецкие футболисты проиграли сборной Греции 0-1. Клопп стал лишь третьим тренером немецкой национальной команды, которому не удалось выиграть ни один из первых двух матчей во главе сборной. Похоже, многочисленные запреты на сборах и усиление дисциплины в составе дали обратный результат. Экс-игрок сборной Бразилии по футболу и мадридского «Реала» Роберто Карлос признался,

Sometimes I catch myself thinking maybe

0: Sex Machine называется он. Адам Шелюк у нас здесь, 17.51 на часах, и я приветствую тебя на Центр FM. Желаю успешного завершения рабочего дня. Очень надеюсь, что ты приступаешь потихонечку к этой фазе. Если не физически, то мысленно уж точно готовишься завершить рабочий день, сложный рабочий день. Первый рабочий трудовой недели, конечно, успешно сложившийся, уверен. Так вот, этого тебе желаю. Приятного пути с работы домой, комфортного пути и, конечно, безопасного. Вместе с Friday Moves будем двигаться дальше. The Selling at West End. Также Бенни Бенази здесь появится скоро.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: FM. Бит не знает границ.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Твой ритм. Новый трек.
1: I'll say sorry, but I'm not taking all my glasses.

0: Вот такой вот суперхит у нас в эфире. Where You Talking Me называется он. И завершаем еще один час музыки такой вот музыкальной красотой. Тебе спасибо, это Центр FM. Спасибо за компанию, конечно, за то, что проводишь этот вечер вместе с нами. Еще и завершаешь день на работе. Если это случилось, мои поздравления. И, конечно, настраивайся на приятное времяпрепровождение далее. Дамчим тебя домой с ветерком и с классным хитом. Сони Фудера здесь дальше. Мейсон, но с нами Вина и на старт часа. И Lose Myself от него. А также здесь встречаем A Better World. Суперхит от Дэвида Гетта и Седрик Жерве. Скоро.
1: Погода. На центре.
0: Что, безусловно, радует, так это то, что обещают нам хорошую погоду. Завтра переменная облачность и без осадков. Вот такая погода ожидается во всех городах вещания. Центр ФМ в Бресте до 21 тепла, 17 градусов. Завтра в Витебске, в Гомеле 18, 20 градусов в Гродно. А в Могилеве 18 тепла и точно такая же погода ожидается в столице. 18 градусов, переменная облачность и погода без осадков.
1: Погода.

0: Прекраснейший хит Дэвид Гетта, Седрик Жерве, Better World от них. Еще одна музыкальная красота для тебя в эфире в продолжении вечера. И, конечно же, для тебя, пребывая в пути или же, может быть, уже дома, или завершая дела на работе, слушай лучше. Центр FM, двигаемся дальше вместе, вместе с любимой музыкой. Здесь Фэри Корстен, впереди. Прекрасная музыка Waterman от Эйд Сэмерсон и Алл Басовски. Genesis, Крис Лейк, Кейт Северсон и Culture Beat, им другие, лучшие и любимые для тебя в продолжении вечера. Добро пожаловать!
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Smell of Me. Он называется именно так, DJ Planet Express. Так называется проект со свежим хитом, появившийся здесь не так давно и звучащий исключительно только для тебя. Не забывай поддерживать музыку, которая тебе нравится, на сайте Центр.фм.бай. Таким образом, она чаще будет появляться для тебя же здесь у нас в эфире. Дальше с нами, после новостей, Buff and Beyond. Послушаем еще одного супер-диджея Стива Аоки, его Gravity. И еще с нами Dub Dogs. И их версия легендарного California Dreaming. Это не только во второй половине часа, после новостей через 2 минуты. Встречай.
1: Обновление в администрации президента, руководстве республиканских органов госуправления, диппредставительствах страны, местных исполнительных и распорядительных органах власти, важнейших госорганизациях. Во Дворце независимости прошел кадровый день. Заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко. Ранее занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Теперь на этом посту Владимир Белый, уже бывший замминистра обороны. Новый руководитель в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц прежде был замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен экс-первый зампредседателя комитета госконтроля Дмитрий Баско. С должности первого заместителя министра информации Андрей Кунцевич идет руководить Белорусским институтом стратегических исследований. Уполномоченным по делам религии и национальности назначен Олег Дьяченко. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании направлен Ярослав Черкасский. Генеральным директором предприятия «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько, который до этого руководил «Белцветметом». Новые руководители в Городокском, Толочинском, Клецком, Копольском, Любанском, Слуцком, Стародорожском, Климовичском райисполкомах, главой администрации Партизанского района Минска назначен Николай Строк. Руководить Первомайским районом столицы будет Александр Драгун. Продолжается внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей вооруженных сил. Утром в готовность к выполнению задач по предназначению привели одну из воинских частей 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Распоряжение Государственного секретариата Совета Безопасности по поручению главы государства вручили командиру бригады. Сроки кратчайшие по военному времени. Оценивать будут и отдельных бойцов, и всю систему управления. О результатах доложат президенту. С внезапной проверкой уже столкнулись ВВС и войска ПВО, танкисты, внутренние войска и артиллеристы. Комфорт и безопасность в пути. Масштабное обновление дорожной сети в Беларуси продолжается. После реконструкции открыто движение на участке дороги М-10 в Речицком районе. Магистраль соответствует всем современным требованиям. Дорогу расширили до 4 полос, а саму проезжую часть сделали с расчетом на интенсивное движение. Предусмотрены и другие решения, которые сделают поездки здесь быстрее и удобнее. Верхний слой дорожного полотна толщиной 25 сантиметров рассчитан на серьезные нагрузки и десятки лет эксплуатации. Бетонное покрытие устойчивее к перепадам температур и интенсивному движению тяжелого транспорта. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр FM. Белорусский трек.

0: Привет-привет! 18 часов 49 минут в белорусской столице. Ты слушаешь Центр ФМ. Делай погромче, лови очередную порцию классной музыки впереди. Да и, в принципе, круглые сутки можно рассчитывать на только самую-самую топовую музыку. Соответственно, на лучшую, наиболее яркую. И ни в коем случае не скучную компанию. Компанию Центр ФМ. Слушай нас в ФМ. Слушай нас благодаря онлайн-трансляции в интернете на сайте centrfm.by. Ну и самое главное. Делай то, что нравится. Получай удовольствие. От музыки в том числе. Feel the vibe от Buffen Beyond обещал, что будем слушать. Соответственно, слушаем скоро. 22 Balance с нами, KML Fat тоже появится.
1: Реклама.

0: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Калин. Называется это суперхит, второе его название Lights, и все это 22 Ballads. Им спасибо за вот такую прекрасную танцевальную музыку, как раз таки музыку, которая развлекает. Хоть слушаем, хоть танцуем, делаем то, что нравится, и, конечно, классно проводим время вместе. Надеюсь, уже не рабочее время. Дальше о погоде. После этого на старте нового часа House Party. Так зовется хит Армина Ван Бюрена. Тимми Трампет здесь, Саб Фокус. Обязательно будем слушать Take Me Back, суперхит от Кайго и MC Макноу. Между прочим, недавний участник нашего чарта Центр FM Топ 20 нашей звездной радио двадцаточки. За любимых тоже не забывай голосовать на Центр FM Баи.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: Переменную облачность обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ и погоду без осадков. 21 градус в Бресте, в Витебске 17 тепла, 18 в Гомеле, до 20 тепла в Гродно. 18 градусов завтра обещают в Могилеве и такую же температуру ожидаем в столице. В Минске 18 градусов, будет переменная облачность и погода без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: Time Code, так называется этот проект, Get Out of My Head. Хит, который звучит и развлекает нас в 10 минут восьмого, естественно, на Центр FM. Спасибо, что выбираешь компанию лучшей, топовой и, самое главное, танцевальной музыкой, музыкой, с которой точно не соскучишься. Именно так и двигаемся дальше, не скучая, а веселясь. Sony Federa здесь. Say Something. Майк Момбург и Коко Стар. I Need a Miracle. Тоже впереди. И, наконец, Take Me Back от Кайго. Я ведь обещал, что будем слушать эту красоту. Вот, лови и делай громче.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

рекорды белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танцуют все.

0: Don't give up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом и, наверное, актуальные вечно. Чикейн и Силк, естественно, тоже здесь. Ну и тот самый Брайан Адамс. 19:30 на часах. Тебе доброго и нескучного вечера. У нас время новостей. После этого на Центр ФМ очередная порция. Очередной микс супермузыки от Swedish House Mafia. Также скоро появится Мадонна и Пол Окенфолд. Их «I feel so free». Ну и, наконец, еще один звездный диджей. Don't lose your heart. Это Тиесто. А он тоже здесь, причем раньше других. Встречаю его, Don't lose your heart, через 2 минуты.
1: Обновление в администрации президента, руководстве республиканских органов госуправления, диппредставительствах страны, местных исполнительных и распорядительных органах власти, важнейших госорганизациях. Во Дворце независимости прошел кадровый день. Заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко. Ранее занимал должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Теперь на этом посту Владимир Белый, уже бывший замминистра обороны. Новый руководитель в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц прежде был замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен экс-первый зампредседателя комитета госконтроля Дмитрий Баско. С должности первого заместителя министра информации Андрей Кунцевич идет руководить Белорусским институтом стратегических исследований. Уполномоченным по делам религии и национальности назначен Олег Дьяченко. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании направлен Ярослав Черкасский. Генеральным директором предприятия «Белвторчермет» назначен Сергей Гунько, который до этого руководил «Белцветметом». Диалог бизнеса, благодаря которому рождаются новые проекты и подписываются контракты. Представители более 40 стран примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Выставка планирует быть масштабной. Чуть меньше 500 экспонентов презентуют стенды со своими инновационными разработками. 160 из них – представители белорусской промышленности. Крупные и хорошо известные предприятия продемонстрируют свои новинки. Широко представлены и разработки российских партнеров, 3D-принтер, медицинская и дорожная техника. Многие из проектов реализуются совместно. Есть и новые участники. Впервые представят свои разработки представители Ирана и Камбоджи. Белорусская продукция представлена на крупнейшей международной выставке в Саудовской Аравии. Масштабный форум проходит по 29 сентября в Джидде. Белорусская страна для выставки Saudi Food Show 2026 экспонирует широкий перечень молочной продукции, в том числе из сухого молока, сыры, масла и десерты. Концерн «Белгоспищепром» презентует широкий ассортимент изделий: печенье, шоколад, конфеты, подарочные наборы, кондитерские изделия ручной работы из натурального сырья от именитых отечественных фабрик. Осень – традиционный период простуд и гриппа, а для медиков – сезон иммунизации. Вакцинация начинается в Беларуси. Прививки поступили в поликлиники по всей стране. Процедура ежегодная. Иммунитет вырабатывается за 2-4 недели, поэтому самое подходящее время для защиты – до сезонного подъема заболеваний. Вакцину можно выбрать бесплатную российскую «Гриппол Плюс». Платно можно сделать укол препаратами из Нидерландов и Франции. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Nothing but a memory. Гейла Мерч у нас в эфире, белорусский проект, вот с таким вот красивым хитом. 19.50 на часах, и, как всегда, приветствую тебя на Центр ФМ. Как всегда, говорю большое спасибо, что остаешься с нами в нашей компании и проводишь свое время, надеюсь, не скучно, а только веселясь и танцуя хотя бы периодически. Тем более, что и возможности такие дарим тоже завидным постоянством. Swedish House Mafia здесь, да, Vision с нами. Адриатика, Сигала, другие топовые впереди в финале часа.
1: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: С крупнейших фестивалей планеты.

Центр FM. Центр.

0: И еще один очень крутой трек, который мы слушаем в эфире Центра ФМ, называется Radio. Это тот самый диджей Сигала. Завершая час, продолжает для нас вечер. Вечер музыки, вечер понедельника. Я очень надеюсь, что его рабочая составляющая уже завершена, и мы отдыхаем. Двигаемся дальше. Как раз-таки отдыхаем вместе с Перри Корстеном. Monolink здесь с нами. Дэвид Гетта и его суперхит Where is my husband. Гордо встречаем этот проект Energy. От него скоро.
1: Погода. На центре.
0: Переменную облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. 21 градус завтра в Бресте, до 17 тепла в Витебске, в Гомеле 18 со знаком плюс, в Гродно до 20 тепла. В Могилеве завтра 18 градусов и точно такая же температура ожидается в столице. 18 тепла, переменная облачность и погода без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса.

prophecy are burning.

0: Your father know you dance like that?
1: Малинки эфира на центре. Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстоун. Together again. На центре много интересного.

Filтр FM. 16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Пит Тонг переосмыслили «Токас Миракл». Два титана электронной музыки Армин Ван Бюрен и Пит Тонг объединились для новой версии культового клубного гимна «Токас Миракл». Вместе с вокалисткой Паппи Баскамп они представили современное прочтение, которое бережно сохраняет оригинальный вокальный хук, но добавляет мощную фестивальную энергетику. Пит Тонг привнес свою фирменную ибица-элегантность и оркестровую грандиозность, а Армин — эйфоричный транс-драйв. Вокал Паппи Баскамп звучит эмоционально и мощно, не превращаясь в пародию на оригинал. Трек уже получил поддержку диджеев по всему миру и обещает стать одним из главных в этом сезоне.

0: Реклама.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112. We'll be right back.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Без осадков обойдется во вторник. В Минске, Гродно и Витебске пасмурно, плюс 16. В остальных городах более солнечно и до плюс 19.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
5: Ты крути, крути, гуся. С MaxLine ты крути, крути, гуся. Реально.
6: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bo Blues Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, Оу Май. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Medix XTTC.
1: Категория 16+. Medix.
0: Диджей номер 53 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды, резидент центра с декабря 25-го. Стиль Hard Dance Rave Techno. Известен треками My Gazelle, Rave Till My Grave и Mix The Master. Слушайте

0: Вы слушаете Medix радио шоу XTTC на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

in my aesthetic mind.

0: Вы слушаете радиошоу XTTC Medix на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Anyways, I just wanted to let you know that I miss you.

0: Porque solo escucho punch beat.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
0: Porque solo escucho punch beat.

0: Вы слушали Medix Radio Show XTTC. Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Центр.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути, крути, гуся, с «Макслайном» ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее. Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планет.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul Van Dyk.

have a good time here tonight. It's really that simple.

Слушайте радио-шоу «Вольник Сэшенс» и «Эй

0: Вы слушаете Овен Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.

0: резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions
2: with Pol Van Dyk.

FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Ника Фокс и Балюр. Хайе о полночи.

состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности

Центр FM. Твой ритм. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Новинки эфира на центре. RG, Eilek и Adam Beyer. Keep up. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр ночи.

Новинки эфира на центре. Фэй Корстен, Леон Болья и Mostly Cloudy. Bring me back to life. Вы на спешалитетном белорусском

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Центр ночи.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн. «Love you better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки.